Итак, конечно же, есть высшие силы. Мне говорит об этом мой разум. Конечно же, есть какие-то высшие силы, потому что существуют вселенные, существуют другие миры, тонкие энергии, которые я могу не осознавать, хотя живу с ними. Итак, Веда говорится, что есть кроме сознания, существует еще сверх-я, сверхсознание. Доказать его существование также необходимо, хотя приблизиться к этому, сверхсознание. Собственно, есть наша цель жизни – иметь эту связь. Связь означает йога. Сейчас мы связаны с телом. Такова йога, это связь. И мы чувствуем себя этим телом. Мужчина, женщина и так далее. Русский, американец, кто угодно. Мы имеем такие определения. Поэтому на вопрос, кто я? Я отвечаю, я мужчина. Но это видно, что вы мужчина. А вы-то кто, мужчина? Кто вы, мужчина? А вы можете иметь мою деятельность. Я вот профессор. Да, это ваша профессия. А вы-то кто? Я русский. Да, это ваша национальность. А вы кто? И тогда начинаю злиться, отстаньте от меня, вы меня просто запутываете. Что мне всякие глупости спрашивают? То есть я не знаю, на самом деле. Я не знаю, кто я. Я чувствую себя кем-то, но не знаю изначально, кто этот чувствующий, кто же он на самом деле. Здесь я вот зритель сижу, а на улице буду гражданин, в автобусе я буду пассажир, в больнице буду больной, дома я мама или папа. А кто же, где же ваше настоящее я? Ваше настоящее, вечная функция. Кто вы? Это не могу определить сейчас. Сложно. Так вот. Я знаю это тело, об этом мы хотим сказать. Но есть энергия сознания, высший разум, который знает все тела одновременно. Вселенная — это большое тело, а это маленькая вселенная, маленькое тело. Я знаю маленькое тело, маленькую вселенную, но кто-то знает большую вселенную, большое тело. Точно так же, как я знаю это тело, кто-то знает всю вселенную. Каждый атом в этом творении, смотрите внимательно, каждый атом на своем месте. Ничто не валяется. Нет такого хаоса, как иногда думают люди. Все очень точно, точно, точно. Восходы, закаты, движение планет, астрологические факторы. Точнейшие вещи. Математическая точность. Очень отточенный разум. Никаких случайностей не бывает с этой точки зрения. Все, что с нами происходит, в соответствии с законами Вселенной происходит. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, мы просто поразимся, каков удивительный разум. Эйнштейн говорил, что перед этим разумом нужно снять шляпу и встать на колени. Эйнштейн, мыслитель, он признал этот факт. Существует высший разум. И как мы сказали, откуда мы учимся наблюдать природу? Откуда мы научились летать на самолетах? От птиц? Плавать на кораблях? Мы изучаем. У природы берем это знание. Оттуда, там эти все знания. Там все эти законы. А закон — это разум. Закон — это разум. Если видите, что в этом городе Москва есть светофоры, правостороннее движение, работают офисы, точное время обеда и все остальное, значит, есть разум, управляющий этим городом. Есть администрация. Если мы не все так точно, работает эта вселенная точнее, чем человеческая цивилизация созданная. Понятно, что есть разум. Хорошо. А чей разум работает в муравейнике? Муравьи не обладают таким разумом. Они действуют даже лучше, чем человеческие существа. Гораздо гармоничнее. Или пчелы, или бобры, да. Или птицы перелетные. Как они понимают? У них нет навигационных приборов. Вот это называется сверхсознание. Мы контактируем с ним. Как сказали бы ученые, инстинкт. То есть я не знаю, что такое. Я придумываю слово. Инстинкт. Как мы приводим пример. Кенгуру. Что такое кенгуру? Вы скажете, не что такое, а кто такое? Нет, я говорю, что такое, потому что это не кто такое. Ну, я думаю, кенгуру — это такое на двух ногах, большой заяц такой, знаете, прыгает с мешком на животе. Нет, кенгуру означает на языке аборигенов Австралии «не знаю», буквально переводится, понятия не имею. Один европеец приехал в Австралию и увидел этого большого зайца. Кто это? Кенгуру. «Не знаю», — сказал местный абориген. Понятия не имею, как его назвать. Так он называет кенгуру. И также слово «инстинкт». А что значит «инстинкт»? Я не знаю. Какая-то необъяснимая сила, которой подчиняется живое существо. То есть необъяснимо. Я не знаю, что за сила. Какая-то сила, но я не знаю, что это такое.

И также мы разобрали сегодня, кто этот я, потому что я всегда меняюсь. Я женщина, я мужчина, я директор, я Вася, я отец, там, я друг, там, я враг, там, не знаю, русский, мусульманин, христианин. То есть я постоянно меняюсь, в зависимости от обстоятельств, я буду вот принимать какую-то, ну, личинку на себя. Для чего нам нужно ложное эго? Правильно, ложно обуславливаться. Каламбур такой. И мы привели пример, да, сегодня? Ну, еще один пример для понимания, для чего нужно ложное эго. Чтобы комфортно себя чувствовать и выполнять свои обязанности. То есть надо обусловиться кем-то и выполнить свои обязанности, и тогда вы комфортно себя будете чувствовать. Надо обусловиться ложно, но правильно. Ребенок, например. Он подходит к вам. Или, например, вы заходите в дом. Вы кто? Кто сейчас в это время я, когда я в дом зашел? Никого не вижу. Я хозяин дома. Я принимаю такую оболочку, маску так одеваю, невидимо, я хозяин. И раз выходит, например, жена, уже некомфортно быть хозяином, потому что конкурент, ну, тоже хозяин. И поэтому нужно маску хозяина снять, а одеть маску мужа. И комфортно, и классно. И теперь нужно долг свой выполнять, как мужа. И при этом я еще и хозяин, но я сейчас хозяин не в главных ролях. В главных ролях я муж, так комфортнее. И жена сказала: «Привет, дорогой, как дела? Что-то принес?» «Нет, ничего не принес». «Ну ладно», и пошла дальше. Ушла. Все, я уже как-то и муж, и не муж, ну непонятно, да, например. И раз ребенок выходит из комнаты: «Папа, привет». «О, муж, маску мужа снимаю, одеваю маску отца. Комфортно. Здорово себя чувствую, так классно. Так. Потому что мужем как-то некомфортно здесь быть. Надо ложно обусловиться, но правильно. Я отец. Да, сынок, здорово, как... И общение идет. Комфорт. Выполняю обязанности. Как там, в школу ходил, там, в чем бы то ни было. Обязанности выполняю сразу. И комфортно себя чувствую. Потому что если будете выполнять обязанности мужа перед сыном, некомфортно будет. И ребенок тоже ушел, например. Или, например, ребенок подходит к вам, а вы мама, обусловились мамой. Он говорит: «Мама, я кушать хочу». Вам надо обусловиться мамой, накормить его. То есть выполнить обязанности, комфортно себя чувствовать будете. Не надо обуславливаться женой или женщиной. Нет, мамам просто. Не надо говорить ребенку: «Знаешь, сынок, вообще-то я не мама, я душа». И ты душа, ты не сын мой, ты душа вообще-то. Ты полон знания. Иди сам на кухню, ты все знаешь, приготовь и поешь просто, да? То есть дискомфорт будет. Поэтому нужна ложная оболочка, я, ложного я. Обусловлюсь мамой, выполню свои обязанности, будет комфортно и сыну, и мне просто, да? Но при этом, при всем, я не забываю, что я душа, но временно занимаю позицию для комфорта просто.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно в

вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Так и здесь, это колоссальный труд. И если идти самим, не имея примера, то тоже тяжеловато, честно говоря. Поэтому нам рекомендовано, чем бы мы ни занимались, иметь наставников вот в этом пути. То есть, и вот я еще раз, я очень счастливый человек, потому что я имела возможность видеть этих людей совсем вот близко, как они рядом. Не на лекциях или где-то на проповедях, а как они просто живут. Да. И это, ну, невероятная радость вообще, потому что видеть эти отношения, которые без слов просто источают вот это проявление, да, преданности, там, верности, да, заботы, поддержки. Это очень дорогой опыт. Он очень вдохновляет, потому что действительно вот... Знаете, у меня тоже такая решимость такая. Я тоже хочу такую семью. Я тоже хочу таких отношений. Я не согласна больше на какие-то формальные вещи. И все, и начинаешь действительно вот там, ну, мы с мужем вместе, я не знаю, сколько лет, боже мой. Не буду, ладно, это. Больше 20 так назову. Да? Поскромнее назову характеристику. Но все верно, это труд. То есть можно просто, ну, вот из долга, да, даже быть, но когда у тебя нет примера вот такого вдохновения, наверное, мне трудно было бы себя вот так вот, знаете, форматировать, что называется, тренировать себя, видеть достоинства, видеть вот эти вот, ну, это служение, видеть, ну, просто в свой колоссальный вклад и в заботе о детях, и в заботе там обо мне и так далее, да. То есть потрясающий пример. И, пожалуйста, ищите таких людей, ищите те пары, ищите, ну, тех вот, те семьи, которые так живут. Потому что в одиночестве, чем бы мы ни занимались, понимаете, это очень трудно. Особенно такие значительные вещи, как вот, реализацию вот этого чувства любви, нужны примеры. И не обязательно это должны быть, знаете, люди там из духовенства или какие-то вот такие проповедники духовные, да. Посмотрите на примере очень простых семей, которые просто там, ну, чтобы они жили долго вместе, да, то есть вот прабабушки, бабушки, да, когда они, пройдя все испытания и очень непростые периоды разных, скажем, исторических каких-то событий, да, они не только оставались вместе, которые сохраняли, допустим, вот это настроение служения и радости от того, что они вместе. Вот к таким людям просто прилипайтесь, понимаете? И тогда их вот это благочестие, оно будет, ну, каким-то образом опять автоматически снисходить на вас. Но если мы замыкаемся на обществе людей, которые нацелены только на себя, которые хотят, ну, просто вот наслаждаться, да, то даже если у вас очень крепкая семья, у вас будет соблазн, понимаете, взять и тоже веселиться и наслаждаться без выполнения обязанностей. То есть то, с кем мы общаемся, оно формирует, по сути, вот нашу судьбу. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к выбору вот, круга общения.

0: Сели прямо.
1: Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное,

время так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог».

Но самое главное, это не как достичь благости. Самое главное, это как в благости не застрять. Потому что мыться все могут, все мыться умеют. Да не проблема мыться. А проблема перестать гордиться тем, что ты моешься. И как оттолкнуться и взлететь выше, как отвязаться от благости? То есть отвязаться от благости можно с помощью того, чтобы к чему-то привязаться. И в трактатах дается ответ, чтобы отвязаться от благости, надо привязаться к общению с искателями абсолютной истины. Чем мы с вами занимаемся? Именно этим и занимаемся. То есть поздравляю, мы отвязываемся от благости. Так что, в принципе, мы для этого и собрались. Для того, чтобы избавиться от благости. Вот как все повернулось. Подняться выше. Подняться выше. На следующую платформу. То есть, возвращаясь к предыдущим лекциям, невозможно попасть на уровень духовной реальности так просто. То есть попасть из той же благости на духовный уровень, это будет слишком резкий переход. Для того, чтобы попасть в духовную реальность, стать жителем духовной реальности, необходимо сначала привязаться к будущим жителям духовной реальности, к представителям духовной реальности, к искателям абсолютной истины. Поэтому из благости очень трудно в духовную реальность попасть. Слишком большая пропасть между благостью и духовной реальностью. Необходим посредник, необходимо привязаться к посредникам, к общению с мудрецами, к общению с искателями истины. И мы выясняем, что в этом ценность благости, она цена только тем, что только на уровне благости можно общаться с искателями абсолютной истины. Вот в чем ценность благости. Если не быть на уровне благости, никто даже на лекцию-то не пустит. Скажу, что-то от вас как-то странно пахнет, идите обратно на помойку, уже не пустят. Если пьяным прийти, уже не пустят. Все, то есть необходимо быть на уровне благости. То есть благость именно этом цена. Она позволяет общаться с искателями истины. Вот в чем ее суть. Ни на какой другой платформе это не получится. Вы не можете пригласить искателя истины, посмотреть футбол, попить пивка. Он просто не пойдет, ему это не интересно. То есть, если у нас есть хоть немного страсти и невежества, то общение просто не получится. Поэтому благость – это условие для того, чтобы начать общение с мудрецами. И вот само общение нам жизненно необходимо. А благость – это просто условие. Такой секрет. Благость нужна только для того, чтобы войти в круг мудрецов. Чтобы меня из него просто не выгнали, в конце концов. Чтобы на меня криво не смотрели. И для чего нам нужно общение с мудрецами? Потому что через мудрецов проявляется милость Бога. В этом суть. А без милости Бога у нас просто ничего не может получиться.

находясь в крупных городах, у нас действительно информационная перегрузка. И, в принципе, нельзя говорить о том, что мы, ну, являемся такими ментально здоровыми людьми. Да? То есть для нас требуются определенные усилия, определенные практики для того, чтобы постоянно возвращать просто себя в состояние гармонии и такой тишины. И одна из совершенно прекрасных практик, которая позволяет, скажем, избавиться от каких-то ненужных впечатлений, от, ну, на санскрите это самскара, да, от этих глубоких опытов, которые, возможно, уже у нас находятся даже глубоко в подсознании. Есть такая практика, она называется йога-нидра. И вот я сегодня чуть-чуть хотела бы о ней подробнее рассказать, потому что это практика, которая доступна абсолютно каждому. Она не требует даже посещения каких-то специальных там центров, занятий и так далее. Я думаю, что, ну, мне кажется, что даже в архивах, вот, ну, возможно, не Веда-радио, но на сайте tarsunov.ru 100% вы можете найти вот эту практику йога-нидра. То есть это практика, которая связана с таким осознанным сном. И она действительно является очень эффективной в том контексте, что мы можем очистить свой ум от всех ненужных каких-то впечатлений, переживаний и просто вот восстановиться. Для того, чтобы практиковать это, достаточно просто иметь запись этой практики, потому что она управляемая. И техника сама очень простая. Вы ложитесь в шавасану. Ну, это предпочтительно, да, если у вас будет возможность все-таки такого уединения. И если вы сможете выделять в день 20-30 минут на то, чтобы прослушивать запись вот с этой практикой йога-нидра, вы действительно окажете себе очень большую услугу. Итак, в идеале она выполняется следующим образом. Вы находите возможность, когда вы находитесь одни, допустим, дома, принимаете положение шавасаны или поза мертвого. Это положение, когда вы просто лежите на спине, у вас свободно расставлены руки и ноги. И предпочтительно, если вы оденете наушники с записью и будете прослушивать запись, ну, можно просто включить вот аудиозапись данной практикой, подобрать себе, пожалуй, тот голос ведущего, который вам очень комфортно откликается. Потому что я уверена, что эту практику йога-нидра можно скачать, можно услышать в исполнении, ну, в очень разных интерпретациях и вариантах. И подберите себе тот голос ведущего, который у вас очень мягко воспринимается, чтобы у вас не было никаких напряжений, когда вы слышите голос этого человека. И фактически ваше действие будет заключаться в том, что вы 20 минут лежите и слушаете. И благодаря именно вот этой управляемой практике мы достигаем такого состояния, когда мы бодрствуем, находясь в состоянии сна, можно так это сказать. То есть главная задача не засыпать и просто слушать. Но хочу вот предупредить, что для тех людей, которые только начнут это практиковать, вот это состояние не засыпать, оно вряд ли достижимо, потому что в процессе того, когда в течение

практике мы прослушиваем какие-то ассоциации, какие-то образы у нас выплывают, которые нам, например, некомфортны, которые вызывают у нас, возможно, в глубине какие-то реакции, там, связанные с ощущением страдания или боли, или ну, любые негативные какие-то восприятия, то наше подсознание ведет себя очень просто, оно берет и отключает нас. То есть человек может просто провалиться в такой короткий сон. И именно вот это состояние провала позволит очень мягко избавиться от этих впечатлений. Практика действительно уникальная и исключительно простая в применении. Поэтому для тех, кто заинтересуется этим, действительно достаточно просто скачать вот аудиозапись с голосом ведущего, который будет вести эту практику, йога-нидра, и найти возможность вот в течение 20-30 минут в день практиковать это. Результат удивительный. Вы действительно будете иметь не только возможность, ну, скажем, чистоты ума, да, но также вы будете и эмоционально гораздо более спокойным и таким легким человеком.

Кали-югу. Кали-юга – это особое время. Это время, как бы, в другие юги родиться человеком очень и очень трудно. Для того, чтобы родиться в другие юги человеком, нужно обладать определенными качествами, определенным адикаром, определенной квалификацией для того, чтобы родиться человеком. Потому что люди в другие юги очень воспитанные, культурные, им нужно следовать очень многим правилам. В Кали-югу вот этот ценз понижается. Кали-югу – это особое совершенно время, когда Кришна говорит, любой, кто хочет, любой, у кого есть хотя бы немножко, совсем небольшая какая-то вот, как, хоть какие-то качества, может родиться в Кали-югу человеком. Вот. В другие века человеком родиться очень и очень трудно, но в Кали-югу кто угодно может родиться человеком, делать что угодно, и в то же время одновременно получить какой-то шанс вернуться к Богу. Кали-юга – это время, когда, особое время, когда все то, что, о чем люди не могли даже подумать в прошлые века, людям не могло даже в голову прийти в прошлые века. Сейчас люди делают, причем не просто делают, а на улицах делают, публично делают. Вот. То есть все то, что в самых диких, в диком воображении, в диких снах и мечтах не могло прийти в прошлые века. Сейчас люди свободно это делают. Это время, когда практически у людей нет никаких ограничений, они занимаются чем угодно и как угодно. И, соответственно, поэтому говорится, что все могут стать людьми, и нужно увеличивать это население.

Пока человек сосредоточен на своем теле, пока для него привлекательно собственное тело, он не может нормально сосредоточиться на душе или Боге. Просто не может. Сосредоточенность. Вектор не тот. Вектор не тот. Но в йоге есть это понятие самадхи. Что такое самадхи? Это состояние, когда йог отвлекся от своего тела и сосредоточился на абсолютной истине. Это называется самадхи. Называется самадхи. Очень простое явление, в принципе. Но не хочется отвлекаться от себя. Не хочется отвлекаться от самого себя. Так йог попадает в мир знания, вечности и блаженства. Так он выходит из этого аквариума. Перестав сосредотачиваться на себе, сосредоточившись на истине, можно перейти. Сознание переходит в другую реальность. Поэтому тело сейчас играет некоторую роль врага. Есть, к сожалению, у тела сейчас эта функция. Роль врага, так сказать, его роль очень простая. Отвлекать. Отвлекающий маневр. Тело отвлекает. Отвлекает. В этом его враждебная функция сейчас. Отвлекает. И это разрушает. Отвлечение всегда разрушает. От дороги отвлеклись, врезались, все. От учебы отвлеклись, все, двойка. От еды отвлеклись, все, в рот даже не попали. Куском хлеба. Все, отвлеклись, проблема началась. И тело отвлекает. Мешает сосредоточиться. Соответственно, тут нужно понять, что это вовсе не значит, что от него нужно избавляться. Сразу хочу предупредить. Вовсе не значит, что избавляться нужно от врага. Нет, или с ним насмерть бороться. Нет, как мы выяснили, задача просто отвлекать, поэтому и победа над этим врагом. Над этим врагом — это просто перестать на враге сосредотачиваться. Перестать на враге сосредотачиваться. А полностью обратить свое внимание на абсолютную истину. Это будет победа. Все. Очень просто. Потому что его задача — отвлечь. Отвлечь, а мы не поддались. Вот эта вот сосредоточенность на враге — это последняя ловушка иллюзии. Тоже очень интересное явление. Когда мы сосредотачиваемся на враге, вот эта иллюзия отвлекает нас, создавая ситуации, в которых нам кто-то кажется врагом. И мы начинаем бороться с ним изо всех сил. Когда вместо того, чтобы сосредоточиться на абсолютной истине, мы начинаем бороться с врагом. А значит, что мы еще остались внутри аквариума. Если мы боремся с врагом, то значит, что мы остались внутри. Наше сознание еще внутри. Мы видим врага не только вовне, мы видим врагов внутри. И так как мы, полностью попадая в эту иллюзию, сосредотачиваемся на этой борьбе, мы опять отвлекаемся от абсолютной истины. Видишь? Сосредоточенность на враге тоже отвлекает от сосредоточенности на абсолютную истину. Такая хитрая ловушка. Тоже отвлекает. И самое смешное, что на такую войну иногда умудряются идти под знаменами духовности, под знаменами цитат из священных трактатов, с лозунгом «С нами Бог». На войну. С нами взяли его и, так сказать, на веревочку посадили с нами. Что если на флаге написать «Ну с нами Бог», то Бог будет с нами, что ли? Слишком просто так вот как-то. Тогда можно тут наколоть. Бог у меня во лбу, Бог в моем сердце, Бог у меня во рту. Нет. Не так все просто. Так действует иллюзия. Она говорит нам: захотел в духовность поиграть, сейчас я тебе таких врагов покажу, которых ты и в материальной жизни никогда не видел. И человек отвлекается. Он вроде бы пришел в духовную жизнь, только сделал первый шаг и опять назад в иллюзию, в войну. В войнушку играет. О, сектанты. Не так все надо, вот так надо все. Мне каждый день приходит письмо: вы неправильно лекцию читаете. Каждый день. Я удивляюсь, да сколько можно? Я уже даже отвечать перестал на каком-то моменте. Каждый день. Некоторые звонят там, объясняют, как надо, все. Все вот, так сказать. Сам принцип. То есть вот это вот поиск врага, он всегда вот опять-таки отвлекает. Кажется, вроде бы вот она, начало жизни. И опять пошел врагов искать. И опять вернулся, и опять все грустно. Но в результате оказался один. Такой борец,
он не способен ощутить истинное духовное счастье. Счастье тут же уходит. Только мы начинаем так вот насмерть бороться с врагами, счастье тут же уходит. В действительности такой человек страдает даже еще больше, чем до этого, так как свою борьбу он еще умудряется священной называть. Все, священная война однозначно. Все. А значит, человек развивает в себе гордость, недоступную на материальном уровне. Он себе священную гордость развивает. И заметьте, как это сейчас распространено. Посмотрите, там каждый вечер какая мы телепередача про борьбу между духовными организациями. Каждый вечер. И все вот взахлеб. Взахлеб. Один что ему говорит, два человека стоят, два стоят попа каких-то. Один говорит, один что-то говорит, другой ему в лицо смеется. Знаете, потом тот говорит, другой ему в лицо смеется. Позорище. Позор. Позор. Они не понимают, что они делают. Они показывают всем то, что очень трудно встать в действительности на духовную уровень, на духовную платформу. Они показывают материальный, они показывают декоративный вариант материального мышления. Декоративный, одетый в духовную одежду вариант материального мышления. Это не является духовностью, когда вы видите такие вещи.

перед теми, кто в ответе за будущее детей, поставлена колоссальная задача. Взять ответственность на себя за то, чтобы разорвать круговорот повторяющихся рождений и смертей наших детей раз и навсегда. И тем самым помочь им вернуться назад к домой к Богу. Очень колоссальная ответственность. И звучит она, конечно, в общем, когда мы это слышим, мы можем подумать, что все, это уже и конец, это начало и конец. Но на самом деле есть выходы из этой ситуации. Помочь ребенку стать на путь любовного преданного служения Господу. У нас есть ребенок. Он так или иначе оказался в материальном мире. Он живет здесь в материальном мире и живет, наслаждая чувства. Уже с давних пор он очень далек от понимания ответственности за свою духовную жизнь. Очень далек. Он уже забыл Бога, забыл себя как душу, и он воспринимает себя уже как тело. И, как он, и его целью, так или иначе, становится удовлетворение своих чувств. И вот он живет в материальном мире. Он попадает к нам, приходит к нам в семью. Наша задача такова, чтобы помочь ему получить освобождение из материального мира, как мы только что сказали. Как мы действуем? Можем рассмотреть такую схему, например. Также мы можем потом впоследствии рассматривать много схем, но приблизительно хотя бы оттолкнемся от такой. Мы объясняем ребенку, что такое материальный мир и каково существование в материальном мире. Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали – это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него... Как? Да. Ну да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть. Да? Можно так на уровне чувств его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть и это хорошо даже на этом уровне развивать в нем позитивное мышление, чтобы у него не было конфликта. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять ребенка на уровень разума.

Show my dinner.

О нас можно говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье. О нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, это коротко, момент смерти определяется, о чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться. И о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему, это причеловеческие. Они в следующей жизни, им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, массовое убийство коров или других вот таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику. Немножко попираемся на факты. Вот посмотрите. Кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там вот есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, а Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Ой, аналогия, простите. И я вот вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль. Чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой. У нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить так же. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется, и само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир. Не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, понимаете? Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет вот такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я вот хотел вас спросить, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться вот этим всем, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии, или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто нигде никогда не разрешал делать.

У меня был друг, который не относился никакой духовной конфессии себя вообще. Но он принципиально не пил на работе. Вот ему вот не хочется этого делать, и все. Я, используя свои связи, устроил его звукорежиссером в Государственный дом радиовещания и звукозаписи на Качалово. Сейчас по-другому эта улица в Москве называется. И это очень престижная работа в свое время была, очень. Туда там нереально было попасть. И соответственно, ему сразу что сказали? Проставляйся. Вот. И он мне звонит и говорит, я не придерживаюсь этих принципов. Я не буду ни с кем пить на работе. Я говорю, ну что мне делать? Я же тебя подставлю, он мне говорит. Я говорю, ну это же твой принцип. Будь самим собой. В конце концов, ну выгонят тебя, выгонят. Зато ты сохранишь себя. Это твой выбор. И он выбрал в сторону быть самим собой. Значит, что мы получаем? То есть он приходит, он говорит, проставляйся. Он говорит, ребята, что угодно, но этого я не делаю. Приезжайте ко мне домой, там, туда, здесь я не проставляюсь. Что? Сразу агрессия, да? Его начали обсуждать везде и все, вплоть до меня. Звонить мне, ты кого нам прислал, так и так далее, да? А, вот. День-два, да? Но он этого не делает. И знаете, как бы вот это возбуждение ума разбилось об его тихую, спокойную принципиальность. Тихую, спокойную, он никого не осуждал. Он не стал всех обличать, вы тут все алкоголики, и да-да-да-да-да-да, и так далее, правильно? Просто говорю, ну простите, но я такой. Не, ну какой ты такой, все такие, а ты такой, ты что там, да? Ты что, тебе жалко? Не, мне не жалко, ребят, но я такой. День, два, три, четыре, пять. Что получилось через год? Он был самым уважаемым человеком в коллективе. Потому что принципиальность, в чем она хороша? В конце концов, люди точно понимают, что от вас можно ждать, а чего нельзя. И все. В конечном счете. Это один из способов, да? Быть принципиальным. Но эта принципиальность не должна быть агрессивной. Я принципиальный, а вы нет. Это их выбор. Не надо этим уличать. Не надо себя ставить на пьедестал какой-то высокий, что вот я такой, видите, да, святой. А вы? Да, человек просто скромно следовал своим принципам. И в конечном счете, да, вот к нему до сих пор большое уважение. Человек принципиальный. А потому что люди, они просто... Ну, приняли его таким, в конце концов, но они знают, что он не подведет, в отличие от других, которые сегодня так себя ведут, а завтра теперь по-другому, передумали. Понимаете, да, вот с такими людьми очень трудно, с принципиальными людьми очень легко. Вы можете с ними не соглашаться, но вы их не боитесь, вы знаете, что от них ждать в любой момент. Потому что человек принципиальный, он строго следует своим принципам. Поэтому, если вам не нравится, ну, не нравится, я не буду, он точно такой, да ну его. И все, и тема закрыта, что на него сердиться? Но если мы начинаем противопоставлять свои принципы, говорите, я крутой, а ты грязный, да, то у людей даст сопротивление, потому что посягнули на их программируемость. А не надо посягать, давайте собой заниматься. Давайте уважать чужой выбор. Уважать чужой выбор не значит с ним соглашаться. Это значит понимать основной принцип. У каждого есть, в конце концов, своя свобода. И он ее сам будет себе зарабатывать, окупать и за нее платить.

Без слезному дар слез не заслужить, без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать, лишись покоя, чтоб покой изведать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать, отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь, умри, чтоб жить начать, усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб не подсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой, обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый Бог мой смотрит на меня, и не он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдавить слез. Нетерпеливый, требуй терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез, любви не вымолить у Бога.

Люди пользуются словом «Бог», «душа», понятия не имея, что это такое, о чем речь. И веды как раз вот это вот недостающее знание дают нам. То есть люди на сентиментальном уровне этими терминами пользуются. Вот. А поскольку это часть реальности, то должны быть совершенно четкое научное объяснение, определение, мало сентиментального понимания, что такое душа. Что такое душа? Должно быть четкое понимание, что это антиматериальная частица, обладающая качеством вечности, полного знания, счастья, которое постоянно пытается как бы решить все проблемы тела. На самом деле тело и душа, они несовместимы друг с другом, у них разные совершенно качества. И парадокс жизни состоит в том,

В том, что вечная душа пытается найти счастье внутри временного тела. Это невозможно. Это невозможно. То есть она вот эти вот свои три потребности, душа, вечность, знание и счастье, пытается реализовать в рамках временного тела. И отсюда появляется вот этот вот пожизненный конфликт, который живое существо пытается решить. И этот конфликт как бы решается двумя путями. Раньше, в те времена, когда духовные традиции или религия были наполнены знанием, технологией, пониманием, тогда религиозный процесс решал эти вопросы. Просто человеку давался путь духовный, и благодаря духовному пути, благодаря связи с духовной реальностью, благодаря духовной силе, душа постепенно-постепенно выходила как бы из тела и возвращалась в духовную реальность. Когда религии мировые практически потеряли эти технологии, это знание превратились в верование, теперь им на смену наука пришла и сказали: мы решим эти вопросы все. То есть мы сделаем человека бессмертным, мы сделаем человека, по меньшей мере, долгожителем, мы решим проблемы, связанные со здоровьем, с какими-то несчастьями и так далее. Увы, все происходит наоборот. Люди начинают жить все меньше и меньше, проблем все больше и больше, несмотря на так называемый технический прогресс. Вот. Но цель, опять же, конечно же, даже у той же науки тоже была благородная, как-то помочь человеку. Но поскольку неправильное представление о человеке, кто такой человек, то не решается проблема. Вот, поэтому перед тем, как решать проблему, нужно очень хорошо разобраться как бы в основах, что есть что, кому мы будем помогать. Вот, и духовная традиция ставит целью помочь именно самому живому существу. Не его костюму, а существу, живому, самой душе. Например, если человек тонет, то кто-то там нырнул и спас его пиджак. Он говорит: вот я спас его. Это глупость, да, пиджак спасать. Надо личность спасать. То есть, когда люди пытаются спасти тело и при этом губят душу, то это не есть спасение. И, в общем-то, сейчас весь мир в свои какие-то благотворительные программы и прочие благие начинания как ведет? Именно на основе такого понимания, что человек – это в первую очередь тело. Поэтому мирская благотворительность – это очень важно. Накормить, дать дом бездомным, что-то еще, одежду и так далее. Но кто поможет самой личности? Пиджаку, одежде помогают многие. Да, физическое тело подобно одежде. Но кто поможет самой личности? И духовная традиция как раз ставит своей целью помощь живому существу, самой душе. Для того, чтобы не попадало больше в такие трудные ситуации. Итак, что же такое человек? Вот физическое тело, внешняя часть реальности, более тонкая, невидимая часть реальности, тонкое тело и душа в глубине всего, которая, хотя не видна, является основой всего, потому что из нее сознание исходит, которое одушевляет все чувства, дает чувствам жизнь. Итак, кажется, вроде все. Но веды говорят: нет, еще не совсем. Потому что в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще кое-кто. Итак, кроме индивидуального сознания, веды говорят, в этом теле есть еще сверхсознание. И это сверхсознание — это то, что как раз и так называемая сила судьбы, которая связывает душу с этим физическим телом воедино.

Мы говорили, помочь может только тому, кто нас уважает. Поэтому, если нас кто-то уважает, мы можем ему помочь. Просто тем, что мы с ним общаемся. Если я не совершаю какое-то дурное действие, общаюсь с тем, кто его совершает, и он уважает меня, к нему приходит естественное желание быть лучше и так больше не делать. Потому что нам стыдно перед тем, кого мы уважаем. Я когда на улицу выхожу, люди выкидывают сигареты. Такие летающие сигареты. Салют Вячеславу Олеговичу. Я понимаю, многие курят, они иногда выходят на улицу после лекции и курят. Я выхожу. Это хороший признак.

Общайтесь. Просто дайте свое общение. И это общение изменит человека. Нас меняет общение. Весь наш семинар об этом. Нам нужно просто прикасаться к тому, кто изменился. И в нас появляется желание прикасаться. Как люди все хотят прикоснуться к кому-то, да, к кому-то, к какой-нибудь звезде. Но от этого они звездой не становятся. Почему? Потому что это материальное достижение. Если к миллионеру прикоснуться, миллионером не станешь. Не получится. Это материальное достижение. Оно через прикосновение не передается. Но когда мы хотим духовных достижений и прикасаемся через уважение, уважение — это прикосновение к сердцу. Вот в этот момент происходит контакт, и сила передается. Сила любви. Бхакти-шакти. Сила любви. Передается. Мы это реально чувствуем. Нам реально хочется быть лучше. Мы реально получаем эту вот потенцию. Мы реально получаем эту силу. Мы все так начали. Все, кто изменились, они все однажды прикоснулись. И они помнят это прикосновение. Как им захотелось вдруг с этого момента стать лучше. И потом просто прошло какое-то время. Время очень быстро проходит. Моментально. И уже все поменялось. Какое-то время все равно должно пройти. Мы живем в мире времени. Поэтому моментально ничего не происходит. Плод должен вырасти. Сначала семечко садится, потом поливается. Но семечко садится очень быстро. Поэтому вот этот момент соприкосновения с тем, кого мы уважаем, и у него есть достижение, это момент, когда семечко садится. И оно сердце садится. И потом, если мое уважение сохраняется, я прилагаю какие-то усилия, из этого семечка вырастает целая лиана. Лиана любви. Поэтому процесс простой. Несложный. Сами прикасайтесь своим уважением к сердцу того, по пути, кого вы готовы идти, каких достижений вы хотите достичь. И давайте другим прикоснуться к своему сердцу, кто просит помощи. Это такая взаимовыручка, очень полезная.

Материя трансформируется. Что дальше? Ну, вот она трансформировалась. Все. Трансформировалась и вошла в статичное состояние. По природе духа, который динамичен, ни одни статичные состояния его не интересуют вообще. Представляете? Кажется, всю жизнь стремился, хотела выйти замуж, хотела закончить. Только бы закончить. Вот закончу, я буду самая счастливая. Как только закончу, я буду самая счастливая. Закончила. Нифига особенного. Да, доченька, это только начало. Да. Не слабое начало. 10 лет молодости коту под хвост. А что дальше, мама? Еще 5 лет. Только бы закончить. Вот закончу, вот все начнется.

желания. И чего? Что дальше будет? О, Руслан Альбертович, спасибо вам большое. Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство. Мы слушали ваши лекции. И я, вот я или там моя подруга вышла замуж. Я говорю, а чем, почему я должен радоваться? Он такой зануда, да, лектор? А чему радоваться? Чему радуетесь? Да, чем, над кем смеетесь? Да. Действительно, чему радоваться? Потому что это не может быть целью. А что ты дальше будешь делать? Ну и что она вышла? Это вообще не говорит о том, что она счастлива, потому что, скорее всего, несчастлива, потому что я-то думала, что достижение, оно и есть счастье. Как оно может быть? Это просто манипуляция мертвой материи. Вы получили бумажку о том, что муж и жена, осталась пачка фотографий, может быть, в цифровом формате тоже, тонкая материя, электронная, может быть, в бумажном формате альбом. Это материя. Остались две свечки из православного монастыря. Да, это уже духовная материя, одухотворено. Да? Но, в принципе, что произошло? Ничего особенного. Ну, как бы ничего особенного. Если не было отношений, и просто женщина вышла замуж, а что произошло? Или она надеется, что они вдруг начнутся просто потому, что мы поженились? С какого перепугу? С какого перепугу манипуляции материи приводит к счастью? Счастье возможно только, если ты двигаешься дальше. Потому что природа души динамична. Все время находиться в движении. Вы в разных книгах, там, лирических, поэтических, мистических, слышали это, да? Что счастье – это не состояние, да? А что это? Процесс.

ум всегда бежит от насилия. Там, где насилие, ум бегает. Потому что это неблагоприятно, это неприятно. Но как только ты ему скажешь, допустим, конфетку дам, да? И велик новый куплю. Всего одно упражнение. Одно? Легко. Сидит, работает. Но это не лучшая мотивация. Это не лучшая мотивация. Ну, я просто пример привел. Допустим, говорят, вставайте рано утром, полезно для здоровья. Завтра утром в 5 часов утра на площади раздаются доллары. Кто не успел, тот опоздал. Вскочите за 2 часа. Будете стоять на улице. Не дай бог опоздать. Доллары же раздают, да? Или что-нибудь еще там раздают. То есть, смотрите, мотивация есть действие. Мотивации нет, нет действия. Нужно понять, что ум может прекрасно работать и без тела. Как, например, во сне. Что такое деятельность, что такое сон вообще? Это загадка сейчас, что такое сон. До сих пор не могут понять, что такое пророческие сны. Пророческие сны – это очень интересная вещь. Ум, я уже говорил, он может действовать назад, вперед и в настоящее время. Вся карма лежит в уме. Там как на ленте нашей жизни все нарисовано уже. Все события твоей жизни. И когда человек спит, тело его отключается, а ум начинает действовать автономно от тела. Например, вы увидели часы. Ну, где-то часы, большие часы, кремлевские, вы увидели. Там программа «Время» началась, вы легли спать, и увидели программу «Время» часы. Ум фиксирует все эти вещи. Вы легли спать, но перед сном вам рассказали сказку о золотой рыбке, к примеру, или послушали. Вы легли спать, и вам во сне снятся большие золотые часы на хвосте у рыбы. Белиберда такая, да, возникает? Что такое белиберда, бредовые сны? Это означает какие-то сюжеты в жизни, какие-то кусочки. Вот так вот налепляются друг на друга, как в фотошопе, да, компьютером. Друг на друга вот так налепляются, налепляются. И вы смотрите этот бред весь. То, что вы нахватались образов в течение дня. А бывает, что вы видите образы, идущие из прошлой жизни. В уме ничего не исчезает. Вся информация там остается. Что значит в прошлой жизни увидите? Допустим, вы видите какую-то местность, какого-то человека, и испытываете к нему чувства. Но в этой жизни вы никогда с ним не были знакомы. У кого так было, поднимите руку. Это ваши близкие из прошлого вашего существования. В уме это все отразилось. Йоги могут это достигать самостоятельно. Они самостоятельно это делают. Они могут погрузиться в состояние транса и увидеть свою прошлую жизнь. А также могут свое будущее увидеть. Как Ванга, например. Она видела всю жизнь человека, как на киноленте. Слышали про нее? У нее вот эта чакра была открыта, не заживала до самой ее старости. Знаете об этом? Так вот, вы должны понять, что в уме кроется вся карма, вся наша судьба. И грубое тело, по большому счету, для ума не нужна. То есть ум может и без него жить. И йоги могут спокойно вылетать из грубого физического тела. Допустим, им нужно... Вот они пришли на землю, сделали свои дела. Все. Они быстренько его скидывают, как скафандр. Скинули, отправились в другую планету. Там какой-то семинар идет. Очень интересный. Они его скинули, полетели туда. Зашли в тело, в нужное. Получили, значит, я слушаю. Скинули, дальше пошли. Они спокойно путешествуют по всей Вселенной. Но это необыкновенные живые существа. Они называются ситхи на санскрите. А также на полярной звезде живут личности, которые называют ситхи. Ситхалока есть такая планета, полярная звезда. Там люди с рождения обладают 8 мистическими силами. Способность перемещаться со скоростью мысли. То есть подумал, допустим, смотрите, вы сейчас подумайте об Индии. Ваш ум уже там. Но чтобы вам приехать в саму Индию, что вам нужно? Это тело физическое переместить, потому что оно находится в физическом измерении, его нужно перемещать. А ум не находится в физическом измерении, там он многомерный. Достаточно подумать и оказаться там. Был такой, есть Ури Геллер, он с помощью взгляда мог видеть на большом расстоянии. Он описал планету Юпитер, недавно это подтвердилось, описал это в 70-х годах. Он описал все русские базы в точности, где в Сибири они стоят, в каких местах. Куда что грузит. Он недавно он нашел Бен Ладена, где он находится. Он же нашел Саддама Хусейна. У меня есть фильм про него. Он говорит, да, я создал по просьбе ЦРУ команду, которая называется «Дистанционный взгляд». И очень много таких людей, которые этим занимаются. Но это серьезные люди. Они работают на спецслужбы. Это сделает

Знаете, я читал одну историю про одного христианина, как в древние времена, в старые времена. Один христианин как бы начал иной путь практиковал. Вот впервые он заложил основу аскез и молитвы. То есть до него они были все проповедниками, христиане первые. А вот он один из первых, кто уединился и практиковал молитвы и аскезы. Долгие-долгие годы. И он там достиг какого-то совершенства, он стал видеть ангелов, то есть стал слышать голоса, стал общаться с Иисусом, со святыми. И он несколько гордился тем, что вот он такой путь как бы нашел. Но ангел сказал ему, что на самом деле ты не первый, кто идет этим путем. Не гордись. А я тебе сейчас скажу, где найти этого человека, который гораздо раньше тебя это практикует и гораздо больше успеха добился. И послал его через какую-то безжизненную пустыню туда, в глушь. Там какая-то пещера есть в центре этой пустыни безжизненная, где люди не ходят. И там найдешь пещеру, там этот отшельник и живет. Очень поразился этот верующий человек. Там в пустыне безводной, где нет ни травинки, ни растений, живет в пещере. Вот этот отшельник 40 лет, чудо какое-то. Но он не мог не поверить и пошел в ту пустыню. Он не думал, выживу я, не выживу. Он был настолько верующий, настолько вот он доверял этому голосу внутреннему. Он пришел, увидел, точно есть пещера. Кругом пески и камни. Пещера, зашел в пещеру, увидел, что там сидит человек и молится. И в той пещере какой-то источник воды небольшой есть, и все. И больше ничего. И они встретились и разговорились. Говорит, я ждал тебя. Этот святой уже знал, что придет к нему этот отшельник. И тут ворона прилетела с булкой хлеба в клюве. Она сбросила ее вниз и улетела из пещеры. И хозяин, отшельник, заплакал. А что ж ты плачешь? О чем ты думаешь? Да вот я думаю, я тут 40 лет в этой пещере сижу. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетала с полбулкой хлеба. А сегодня нас двое, она булку уронила. Вот такая история. Это называется мантра. Если мы имеем такой уровень благочестия, вообще думать не нужно, что есть, где спать, то есть как это описано, так оно и будет работать. Если скажете, гора, иди сюда, гора подойдет. Это уровень отношений просто. Поэтому Иисус называл таких людей, которые не могут ничего, говорит, маловерные. Ну, ничего не можете вообще. Вот вы даже когда молитесь, ничего не получаете. Вы маловерны, у вас нет веры. Ну, хорошо. Метод не работает так, надежно. На него сейчас нельзя опираться, знаете, нужно ходить на работу. Что это такое? Что за метод? Тантра. Если недостаточно благочестия, тогда делается так. Бытовой пример тантры. То есть тантра значит поклонение, служение. Это метод получения и исполнения желаний. Я бедный человек, понимаете, нищий. Семья у меня страдает. Нужно есть что-то, как-то жить. Пожалуйста, помогите мне. Вы богатый человек. А, нужны деньги. Ну, хорошо. Вот тебе объем работы. Выполнишь, получаешь такую сумму. Но ты должен уважать меня, делать то, что я тебе говорю, приходить вовремя на работу, вовремя уходить. То есть ты должен подчиняться мне полностью. Тогда, в этом случае, ты получаешь вот такую сумму каждый месяц. Договорились? Договорились. Тантрический метод. Метод служения и поклонения. Есть начальство, есть подчиненные. Эта система называется тантрический метод получения желаемого. Отношений нет. Если вы не будете работать, вам деньги не дадут. Там любви никакой нет. Там благочестие ты мне и тебе. Вот ровно сколько ты заработал, столько получил. Все. Отмерено. Ни больше, ни меньше. И закон охраняет это. Если есть обман, закон будет разбираться. Там нет каких-то близких, родственных отношений, любви. Нет. Хозяин платит не из любви, а потому что он работает. И подчиненный работает не из любви, а потому что ему платят. Их связывают деньги. И если даже этого запаса благочестия нет, чтобы честно трудиться и честно платить, тогда янтра остается. Последний метод – получение желаний. Последний, потому что дальше же все разрушается. Там уже нет никаких метод, каждый сам за себя. Это уже общество не цивилизованное. Но янтра – один из способов получить желаемого в рамках какой-то еще организации управления. Это эксплуатация, подчинение. Янтра означает машина. Янтра означает также вот это тело, биологическая машина. То есть за счет эксплуатации этих тел я могу получать желаемое. Либо создавать механизмы, подобные человеческому, чтобы они могли исполнить какие-то функции нажатием кнопок или зажатием программ. И сейчас существует такой проект, и он, в общем-то, известный, как продвигается это направление. Тантра, она тоже есть, и янтра. Янтра означает, что теперь человеку готовят вживлять чипы прямо на кору головного мозга. Есть программа в России, она, в принципе, уже практически одобрена. Но то есть свои причины, потому что люди становятся неэффективными в работе, очень мало талантливых людей, становится меньше и меньше одаренных. С этим нужно что-то делать, не знают, где их взять, поэтому вот такой есть проект. Прямо на кору головного мозга вживляется специальный чип, и из центра информации закачивается любая программа, которая необходима для исполнения каких-то функций. И человек становится таким вот очень хорошим исполнителем, эффективным. При этом получает все желаемое, если он чего-то хочет, пожалуйста. Вот такая программа уже реально существует. Мы не говорим, что это сейчас придуманное. Это проект очень будущего считает. И человек – реализация будущего, где будут люди эффективны, трудоспособны, исполняют все будет очень качественно и вовремя. Это называется процесс янтра. Вот мантра, тантра, янтра. И как мы говорим, постепенно утрачивая благочестие, и человек ищет новые пути, тантрические и вот это янтры. А наша задача с вами, наоборот, пути в обратном направлении, идти вверх. Вот почему мы собираемся, обсуждаем эти законы бытия. Потому что есть много всяких законов успеха. Много.

Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

И некоторые люди живут, в общем-то, ничего не осознавая, но у них отношения хорошие. Не значит, что у них нет уроков. Уроки будут, экзамены тоже будут. Но там есть какие-то ресурсы. В конце концов, в самой глубине бессознательного наша потребность любить Богу, наши духовные потребности, понимаете? Сейчас я скажу. Бессознательное – это созерцательная, пассивная часть нашей личности. Инертная часть, которая ориентирована на пассивное наслаждение. Оно легитимно тогда, когда активна сознательная часть, и когда мы начинаем управлять им и начинаем формировать модели, которыми я хочу наслаждаться правильно. Понимаете, да? То есть, например, я хочу смотреть вот на эту женщину. А ум, а сознательная часть говорит: слушай, смотри вот лучше на жену. Как бы, а бессознательно скажет: а я не хочу смотреть на жену. Что я теперь должен всю жизнь на нее смотреть? Или жить ради детей? И угробить свою жизнь? Тогда сознательная часть скажет: а в чем проблема? Я ее не люблю. Так полюби. Как полюбить, если я не люблю? Любовь же это такое чувство, которое то приходит, то уходит. То снова приходит, то снова уходит. И вот это инертное... позиция, пассивная позиция человека, который не хочет развиваться. Потому что любовь – это то чувство, которое я могу что сделать? Выбрать. Как ты действовал, когда ты любил свою жену? Я дарил ей подарки, цветы. Я много с ней проводил времени, открывал ей свое сердце. У нас были очень близкие такие сердечные беседы. А почему это было? А потому что я тогда были чувства. Теперь чувств нет, поэтому я делать не могу. Делай так, в чувство вернусь. Оказывается, чувствами можно управлять. Оказывается, ум – это механизм, которым можно и нужно управлять. И в этом смысл человеческой жизни – обрести контроль над умом. Понимаете? Это означает, что я решил полюбить, и я полюблю. Означает ли это, что не будет испытаний? Они будут. Означает ли, что не будет глаза и бессознательное смотреть налево? Может такое происходить. Но что я могу делать? Я могу все время возвращаться к той модели, которую я выбрал. Вот это и есть успех в жизни. Это и есть лидерство. Потому что часто под лидерством подразумевают люди, которые могут достигать своих целей. Но это просто от природы у многих дано. Это как бы часть их ресурса, с которым они родились. Они могут ставить перед своей задачей и достигать. У них достаточно внутренних сил. Но вопрос, это цели-то, а не про кого и про что. Понимаете, да? Цели-то про кого и про что. Это мои цели. Мои цели, когда я понимаю себя как духовное существо. И когда я соотношу все свои потребности вот с этой своей самой глубинной внутренней ипостасью. И тогда у меня появляется мудрость от того, как руководство, чем руководство в своей жизни, как поступать, остаться в этих отношениях или уйти. У меня появляется карта и компас. До этих пор что происходит? Я могу обнять твое тело и сказать тебе 2-3 слова. Но зачем? Ведь ты лишь мираж мой. А рассвет, рассвет очень скоро. Миражи. Это наша жизнь. И когда вы входите вот в эту сферу осознанной жизни, тогда вы начинаете понимать, что действительно ценно, что не ценно, а что не имеет такой ценности, что действительно из-за чего стоит переживать, из-за чего переживать не стоит. И это совсем не означает, что вы будете игнорировать ум, потому что потребности его игнорировать тоже, это невозможно его игнорировать, потому что он все равно будет давать о себе знать. Все равно каждому из нас нужны хорошие отношения с противоположным полом. Для большинства людей это важно. Как бы то ни было, потому что мы мужчина или женщина. Но идея в том, чтобы одухотворить эти отношения, привнести туда осознанность, привнести туда высокий мотив. В итоге это про то, чтобы научиться заботиться о другом, поддерживать, давать уважение и давать возможности для развития. Вот в итоге это про что.

Откуда появляется эта сила духа? Она появляется из очищения. То есть чем более мы чисты, тем больше наша изначальная духовная природа проявляется. А значит и сила. Есть три вида чистоты: грубая, тонкая и духовная чистота. Чистота слова, чистота речи, чистота тела, чистота мысли. Все это чистота, все это можно разбирать. То есть тело должно быть чистым. Тело чисто, если человек совершает омовение. То есть вода очищает тело. Ничем больше тела так просто не очистишь. Поэтому человек должен реально мыться. Если он не моется, он не чист. Он постепенно в мишку превращается. Он должен мыться. Его одежда должна быть чиста. Одежда. Только как одежда несет в себе также эту чистоту. Одежду нужно одевать чистую. Тогда человек будет чист телом. Он должен питаться чисто, должна быть чистая пища. То есть то, что в него попадает, он должен быть чист. Если тело чисто, в этом чистом теле уже может быть чистое мышление. Тогда можно работать на чистом мышлении. То есть наши мысли должны быть чистые. У меня должны быть чистые цели. То есть я должен действительно контролировать то, о чем я думаю, как я думаю. Я не должен грех в уме совершать. У меня не должны быть грязные мысли, я должен за этим следить. То есть если я беру какую-то грязь, я говорю, фу-фу, да, грязь, фу, выкидываю ее. Точно так же, если ко мне в ум попадает грязная мысль, я тоже должен сказать, фу-фу, гадость, и выкинуть ее из своей мысли. Я не должен об этом думать. Моя речь должна быть чистая. То есть чистая речь — это говорить чистые мысли. Чистые мысли — это духовные мысли, которые исходят от абсолютной истины. То есть если я за этой чистотой слежу, то моя сила становится максимальной. Я могу осуществлять на любые проекты. Поэтому тут подвижничество появляется. То есть те, кто занимаются духовной жизнью, они подвижниками становятся. То есть они подвиги совершают. Если тело, ум, речь грязны, то сил нет. Поэтому о каком там подвиге речь идет? Там бы на работу прийти утром, понимаете? Там бы семью свою сохранить. Там бы хотя бы как-то себя содержать, не скатиться на уровень нахлебника. То есть уже даже на материальные вещи сил не хватает. Но если человек живет чистой жизнью, развивается духовно, эта сила его души максимально раскрывается. Например, грязная лампочка, то есть если плафон грязный, света нет, темно. Но если вы протерли плафон, все, светло. Так же и душа. Если мы ее протерли, она начинает источать абсолютную силу. И с помощью этой силы мы можем подвиги совершать. Поэтому все духовные деятели, все, кто идут по пути духовного развития, они все рано или поздно подвиги совершают. Все. То есть мир переворачивают. Поэтому надо на чистоту о своей душе работать.

Лотос, он совершенный цветок считается. В чем его совершенство? В том, что он никогда не мочится, он в воде находится и остается сухим. Так и мы должны жить в этом мире, не мораться этим миром, хотя в нем находиться, быть счастливым, но не завлекаться сильно, не привязываться ни к чему. Это йога. В Бхагавад-гите там об этом Кришна говорит, кто такой йог. Тот, кто не привязывается ни к чему. Оставаться, он говорит, останьтесь на своих местах. Не надо уходить ни в какие уединенные места, в Гималайи там, или еще куда-нибудь. Туда можно съездить периодически так, просто посмотреть, что там. Вдохновиться, вооружиться, набраться сил, увидеть эту реальность другую. И обратно вернуться уже здоровым, сильным таким, вдохновленным, полным энтузиазма дальше действовать. Вот это йога. Мы когда туда ездим, приезжаем в Гималайи, там это можно заметить, что люди, которые там живут, йоги, видя нас, у них медитация прерывается почему-то. Они перестают медитировать, и они из пещер вылазят, как эти. Ну, не знаю, как назвать, чтобы не обидеть их. Но как они вылазят из пещер, посмотреть на нас. Странные люди. Вроде бы живут в странах Запада. И видно, что они не занимаются никакой пещерной йогой. Но уровень их развития впечатляет. Они подходят, кланяются, могут там раз спросить, а что, а как, откуда вообще? Как это возможно вообще? Мы говорим, Харирнама, Ивакевалам. Только святое имя, говорится, освободит человека от всех страданий. Больше ничего не освободит в эту эпоху, вот сейчас вот в эту эпоху. Только святое имя Бога. Мы только этим и занимаемся. Поэтому вот наш такой уровень. Будешь петь? Буду. Давай петь. Прямо там начинаем петь, и йоги эти пещеры начинают петь и танцевать. А потом в пещеру им как-то уже идти неохота. Все, кто попали. Все, уже в пещеру не привлекает. Почему? А потому что, говорится, в святом имени уже все есть. Все виды энергии есть. Сарва Шакти. Все энергии, говорится. Все энергии в святом имени. Именно имя Бога. Больше ничего не обладает такой силой. Можно остаться в городах, просто повторять святое имя. Сконцентрированно, очень внимательно. И сначала это не даст никакого эффекта чувствительного. Что такое? Ну вот повторяю я там какое-нибудь имя. Повторяю. Что толку? Как попугай. Это ум так будет нас обманывать. Он говорит, ты что делаешь? Ты же взрослый человек. Ты же директор. Чего там? Водокачки, да? Или как? Компании какой-нибудь. Ладно. Да. Вот так он будет нас оттаскивать. А надо продолжать. Потому что святое имя, оно очистит нас. Звук является очень сильной субстанцией, очень могущественной, самой тонкой. Проникает в самую глубину нашего подсознания. Звук меняет пространство вокруг нас. Все, что мы видим, это звук. Просто разная плотность звука. И все. Возьмите огромный микроскоп, наведите на какой-то предмет. И вы увидите, что атомы между собой не соединены. Вибрируют в определенной такой волне. Просто меняйте звук, меняется пространство, меняются формы. Так йоги действуют, так йоги могут перемещаться с одного пространства в другое, просто меняя оболочку звуковую. Могут в стенку войти. Как они это делают? Просто меняют звуковую вибрацию в теле. Входят, выходят, неважно. В воду вошли, из воды не выходят. Все это можно делать. Это мистические совершенства называются. Ситхи. Но все контролируется звуком, мантрами. Йоги, они в мантрах живут. Произносят мантру и происходит определенная трансформация сознания. Может быть, для кого-то это сложно понять, эту философию, как звук меняет пространство. Но посмотрите, какое самое приятное для нас слово? Наше имя. Да, если кто-то где-то что-то говорит про нас, и мы даже заняты каким-то важным делом, очень важным, но если кто-то что-то про нас говорит там за углом, и мы если услышали, что это про нас, имя свое услышали, мы сразу забываем, что мы здесь делали. Так охота послушать, что там вообще говорят про меня. Звук просто попал. Смена звука меняет наше сознание.

Гите говорится, что тот образ, который ты вспомнишь в момент смерти, причем этот образ не произволен, он запрограммирован всей нашей предыдущей жизнью. Тот образ, который ты увидишь, то, что ты будешь думать в момент смерти, ты станешь этим в следующей своей жизни. Как правило, есть русская поговорка: «Перед смертью не надышишься». Так. Перед смертью люди вспоминают о каких-то своих планах, о чем-то, что они не исполнили, о каких-то неисполненных желаниях. Так, у них остается вот это вот, они начинают цепляться за последние минуты своей жизни. И они вспоминают именно об этом. И следующая наша жизнь, в сущности, это шанс для нас достичь того, чего мы не достигли в предыдущей жизни, исполнить того, чего мы не исполнили. Как в Махабхарате, это древний ведический эпос, рассказывается история одной из ее героинь, Друупади. Она в прошлой жизни была старой девой. Так или иначе, ее прокляли, что у нее не будет мужа. И перед самой своей смертью, она, когда у нее, собственно, спросили, что ты хочешь, она сказала: «Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа». И так как она очень сильно хотела мужа, она повторила это 5 раз. В следующей жизни у нее было 5 мужей. Так как ее желание пятикратно усиленное пришло к ней в виде 5 мужей в следующей жизни. И что, собственно, из этого следует? Из этого следует, что точно так же, как наша теперешняя жизнь, то, что я делаю сейчас, я несу в каком-то смысле перед собой ответственность за то, какая у меня будет старость. От того, как я веду себя сейчас, я могу представить себе, какая у меня будет старость. Точно так же, в целом, от того, что я делаю сейчас, и не просто делаю сейчас, а от того, что я думаю сейчас, зависит моя следующая жизнь. На самом деле, именно мой ум является творцом моей следующей жизни. А самым лучшим примером из классической литературы является портрет Дориана Грея Оскара Уайльда. И там все то, о чем я говорил, рассказано в виде притчи. Когда каждый поступок человека отражался в виде какой-то черточки на его теле. Каждый поступок человека или каждая наша мысль на самом деле отражается сначала на нашем уме, на нашем тонком теле. Наше тонкое тело, оно подобно пластилину. Оно очень гибкое. Так, ум очень подвижен. И каждая наша мысль, она так или иначе вкладывает, делает какой-то вклад. Каждый наш поступок, каждая наша подлость или наоборот, каждый хороший наш поступок, он формирует наше тонкое тело особым образом. А от тонкого тела зависит наше грубое тело. А на самом деле человек выглядит, особенно в старости, когда нужно подводить какой-то итог, он выглядит так, как он заслужил выглядеть. Есть даже такая поговорка, я уж не помню, чья, что в 20 лет я выгляжу так, как я хочу выглядеть, а в 70 лет я выгляжу так, как я заслужил. Так. Я уже никого обмануть не смогу, ни косметикой, ни пластическими операциями. А мое тело приобретает форму, соответствующую очень простой вещи, которая называется кармой. То, что я делал в этой жизни, отражается на моем теле. И мое следующее тело, моя следующая жизнь будет логическим продолжением этого. Я получу, опять же, то, что я заслужил в этой жизни. Мой переход в следующее тело или в следующую жизнь будет в высшей степени логичным. И он будет очень сильно зависеть от того, что я делаю, и главное, того, о чем я думаю сейчас. Поэтому, собственно, закон, универсальный закон очень простой. Он формулирован в Бхагавад-гите, где говорится, что то, о чем человек вспоминает в последний момент своей смерти, в своей жизни, станет его следующим телом, станет его следующей жизнью. И суть-то в том, чтобы вспомнить о чем-то хорошем. Правильно? Если я хочу, чтобы моя следующая жизнь была хорошей, то я должен постараться вспомнить о чем-то хорошем. Но чтобы я вспомнил о чем-то хорошем, я должен думать о чем-то хорошем на протяжении этой жизни.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

весь мир. Болезнью 20 века называют уже давным-давно не СПИД и даже не другие сложные, проблематичные заболевания, труднолечимые, а депрессию. Именно депрессия называется. Стресс тоже уже как бы отходит на второе место. Депрессия занимает в хит-парадах первые места. Поэтому мы будем говорить о таком качестве, как о таком чуде нашей естественной природы, как радость. Оказывается, быть нерадостным является патологией для души. Для человека отсутствие радости является патологическим. Это уже проблема, это означает проблема. Веды, они дают определение двух категорий людей, которые постоянно бывают радостными. Душа, она радостна с утра до вечера, днем и ночью, она просто сияет радостью, просто через край из нее радость, понимаете? И душа – это не то, что у некоторых есть, у некоторых нет, так? Более того, это не то, что у нас есть, это то, что есть мы, а все остальное уже вокруг нас. Это не то, что у нас есть. У нас есть душа, и у души есть радость. Нет, мы есть душа, веды говорят, и мы же есть радость. Почему мы не чувствуем ее? Так, как определяет словарь? Определяет словарь это понятие радость. Состояние или выражение большого счастья и удовольствия, а также источник счастья. Мы детям говорим «радость моя» или близко любимому человеку говорит «радость моя». Веды разделяют само понятие счастья, если мы как бы радость примем как проявление состояния счастья, проявление его, да? То, как мы себя чувствуем, когда мы счастливы. Вот это радость называется. То есть, когда счастье, присущее душе, оно прорывается наружу, оно называется радость. В противном случае оно всегда есть. Нельзя сказать, что счастье то есть, то нет. Мы то рады, то нет. У нас проявление радости есть, в какой-то момент нет. Иногда бывают люди, которые внешне довольно отреченную жизнь ведут. Как бы у них такой скорбный образ жизни достаточно. Они от мирских радостей сторонятся. Но при этом внутри очень счастливы люди, да? То есть это люди духовной практики, обращенные вовнутрь, интровертные. Веды говорят о том, что существует два вида счастья. Первый называется на санскрите сукха. Сукха, да, то есть придыхательный к. Сукха. Противоположность ее это дукха, страдание. А второй вид счастья называется ананда. Так вот, первый вид счастья является тем, что имеет двойственную природу. То, что может быть сначала радостью, а потом горестью. Или сначала счастьем, потом несчастьем. То есть то, что подвержено влиянию времени. Другими словами, то, что зависит от обстоятельств, которые нас окружают. Вот этот вид счастья. Сукха, дукха. Счастье тепло и приятно на улице достаточно еще, да? Сукха. В ноябре мы соберемся здесь, 10 ноября. Дукха. Зонтик забыла, ветер дует, курточка тоненькая, троллейбус как сквозь землю провалился. Где ж сукха? В то время как ананда – это тот вид счастья, который не убывающий. Во-первых, он не убывающий. Самое интересное, что душе присуще счастье всевозрастающее. Этим веды объясняют такое замечательное качество нашего характера, как жадность. Вы понимаете, в чем смысл жадности? Нам мало просто получить. Нам надо, чтобы когда мы это получили, оно нам доставляло все большую и большую радость. Природа души такова. Если ты наткнулся на счастье, то жди дальше, что оно начнет возрастать с каждым днем у тебя прямо на глазах. Больше, больше, предела нет никакого вообще. Веды говорят, это наше сознание, мы так думаем внутри, мы так ждем от этого мира, что здесь все будет возрастать. Как только мы получим что-то хорошее, оно начнет возрастать у нас на глазах, без не унимаясь, не успокаиваясь. И если этого не происходит, мы пытаемся это сделать искусственно. Как? Чем больше посижу, тем больше наловлю. Тем больше наловлю, тем я поем сытней. Тем больше я поем, тем крепче я посплю. Чем крепче я посплю, тем буду веселей. И всех я победю. Вот в чем дело, оказывается. Поэтому сукха – это двойственное счастье, которое меняется в связи с обстоятельствами, изменением обстоятельств. Так, оно не зависит от вас, оно зависит от обстоятельств. Вы можете регулировать обстоятельства до какой-то степени и думать, что вы таким образом достигли счастья. Но обстоятельства меняются сами собой все равно. Даже достигнутое счастье в итоге превращается в несчастье. Ананда не имеет ничего общего с этого. Ананда – это счастье, которое есть присуще душе всегда. Она никогда в другом состоянии не бывает. Если где-то какие-то проблески счастья, на самом деле это проблески вот этого извечного счастья. Что блокирует это счастье? Вопрос, почему у нас нету этой радости? Вот почему же у нас... Мы не испытываем ее, но если вы говорите, вы можете такой аргумент привести, вы утверждаете, что это присущее нам абсолютно состояние быть счастливым. Ну где оно? Где оно в понедельник утром, это счастье? И кто является главным блоком, какое состояние? Оказывается, именно депрессия. Депрессия не является состоянием, присущим душе. Оно чуждо душе, оно сковывает душу и не дает никак проявлять никакие духовные качества.

сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего – это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке – это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: и обида, последняя вещь, которую мы разберем, обида, она приносит болезнь. Это очень важная вещь, что вот это все накапливаясь, оно приносит болезнь. И сейчас, смотрите, 20% примерно, сейчас статистику сделаю, 20% людей в мире болеют раком. Что такое рак?
1: Обида.
0: Если поглубже рассмотреть, смотрите, рак, что такое раковая клетка? Вот сейчас поразмышляйте, вот с тем материалом, который у нас есть. Что такое раковая клетка? Какое она имеет настроение?
1: Эгоистическое,
0: смотрите, то есть я в этом организме являюсь как бы вот центром. Эгоизм. И смотрите, что происходит. Она расширяется. То есть, поедая другие клетки, она как бы живет. Она живет, и чем лучше она живет, то есть как бы все, новый очаг такой жизни появляется. И что самое интересное, смотрите, что происходит. Этим же она что делает?
1: Питается,
0: и потом что в конце концов происходит?
1: Погибает.
0: Вместе с этим же организмом. Вот это эгоизм. Это болезнь эгоиста. Понимаете? Очень интересная вещь. То есть почему люди болеют? Потому что так. Сознание у них устроено. Я эгоист. То есть часть, она не может быть счастлива без целого. Знаете, вот волосы красивые, все, это можно шампунь мыть, причесывать, мы их там гладим, да, нам нравится. Но когда она отделяется от целого, да, вот этот волос уже в борще никто не любит. Понимаете? Уже никто его не гладит, понимаете? То есть, фу, что это, понимаете? То есть волос что сделал? Проявил свой эгоизм, понимаете? Я в центре борща. Если там еще сметана, и он как бы там узелочком связан, понимаете, красиво там в центре. Вот то же самое, то есть когда мы отделяем себя от целого, я счастлив, буду вот этим. То есть никогда это не произойдет. А, вот здесь вот пример, о чем мы говорили, хорошая фотография. Если мы не прощаем этого потому, что вы держите в руке пригоршню раскаленных углей, и поджидаете возможности бросить их в человека, который обидел вас. Это вот Джон Феверс, он как бы перефразировал немного. Очень важные слова он потом сказал. Видно вам, да?
1: Да.
0: Но пока вы его ожидаете, вы прожигаете себе руку. Сущность и прощение приносит больше блага вам, даже тому, кто вас обидел. То есть он как подводит итог всему сказанному. Мы должны спросить себя о том, сколько страданий должны испытать наши обидчики для того, чтобы служить наше прощение. Очень важная вещь. То есть иногда нам кажется, что мы должны воспрощать справедливость. Он должен почувствовать то же самое, что я. И тогда я его прощу. Вот это не прощение. Это месть. И обязательно ли им для этого на 10 раз попадать под колеса поездов, быть разрубленным на сотни кусочков или разодранным, съеденным в стаде голодных львов? То есть это природа вот такая. Это как Малика Мала, Марина Дорогакова рассказала пример такой. Когда к ней пришел клиент один, говорит, у него страшные обиды на маму. Она говорит, ты что вы с ней делаете? Я обижаюсь. Говорит, мать ушла уже давно, умерла, и все равно на нее обижаюсь. Прихожу на могилу и ругаю ее. На могиле. Смотрите, то есть вот человек ушел. Но Джон Феверс, он по-другому сказал. Ему мать сказала удивительные слова, всю жизнь этими словами жил. Ему мать сказала, говорит, дари мне, сынок, цветы, пока я жива. Дарите свою любовь, пока люди живы, не ждите.

Результатом, на самом деле, вот, ну, если мы будем говорить о действии, да, результатом бескорыстной деятельности, как я уже упомянула, является ощущение счастья. Но дальше это счастье, оно, знаете, не просто вспышка, да, о, я счастлив, я сейчас что-то сделал. Оно потом начинает формировать такую особенность, как оптимизм. Очень, очень важная черта сейчас в современном мире. Потому что, посмотрите, все есть, мир комфорта вокруг. Как жили наши там бабушки, прабабушки, сколько трудностей у них было вот таких, ну, житейских, да. И быт как был, ну, насколько он был сложнее и так далее, да. Ну, люди выходили, пели, танцевали, смеялись. А что же с нами-то не так, если мир настолько комфортен, уже я не знаю, что придумать, да. Ну, то есть, конечно, для нас придумают, не волнуйтесь. Да? То есть комфорт будет навязывать и навязывать новые и новые какие-то предложения. Но куда же делся оптимизм? Сколько людей, молодежи подходит и говорит, я не знаю, мне ничего не надо, мне ничего не нравится, я вообще не знаю, чем мне заниматься. Я не понимаю, в чем вообще смысл всего этого. Но лекарство очень простое. Начинайте те таланты, которые у вас есть, использовать на благо других. Ну, хотя бы какую-то пропорцию выделите самих себя, своего времени, своих навыков, и начинайте делать для других. Для пожилых соседей. Кстати, для членов своей семьи может и не выйти. Ну, в смысле, оно выйдет, да, но вы же ждете результат, а там можете попасться в такую историю, что... Ну, это воспримут, что, ну, понятно, ты делаешь, ты же должен. Да, и вас это огорчит, пока вы на начальной стадии, да, такая-то. Поэтому сделайте для чужих людей, которые ничего от вас не ждут и которые будут благодарны за все. Понимаете? И эта благодарность, она у вас будет взращивать счастье. У вас как цепная реакция.

вкратце. Это потихонечку, это не сразу все будет. Потихонечку будет возрастать оптимизм и больше такой, такого недуга, как вселенская грусть, вам будет некогда, понимаете? Вы каждый удивительный со своими вот особенностями и талантами. И вы не представляете, как вас ждет этот мир для того, чтобы вы их проявили. Но на благо всех. То есть оптимизм является такой некой уже наградой. Да? И вот заметьте, опять-таки, люди, которые так живут, ну вот так бескорыстно, да, что ж их, несмотря на все болезни, на их там, ну, какие-то вообще недуги невероятные, может быть, даже они могут быть калеками, но если они живут на благо других, почему-то они счастливы, и их хватает не только для себя, а еще и давать поддержку людям вокруг. Житие святых почитайте. В любой традиции. Удивитесь. Оказывается, и они болели, и жили с какими-то тяготами, и с очень большими лишениями, и были счастливы. Я, кстати, сейчас говорю очень о простых вещах. Не что-то, что, ну да, там святой он где-то там. Это очень простые вещи. Просто надо начать, как в спорте, тренировать их. И все, тренировать эти мышцы, этих качеств.

человек должен стать счастливым и сделать других счастливыми. Да? Или если говорить языком теологии, человек должен стать святым и делать других святыми. Но это равнозначные понятия. Счастье – это святость. Просто у нас сейчас у нас сейчас за счастье воспринимается, как мы уже говорили, наслаждение чувств. Но это ошибка. Так как наслаждение чувств временно приносит страдания и разочарования. Да? А счастье имеет другую концепцию. Это вечность, знание и божество. Поэтому если человек выполняет цель своей жизни, он становится счастливым, святым и может других делать счастливыми и святыми. В этом случае он выходит за пределы своего счета. То есть просто тот счет аннулируется вообще, выключается. И этому человеку дается столько денег, сколько надо на выполнение его цели жизни. Тот счет уже не имеет вообще значения. Но как только человек перестает выполнять цель жизни, ему опять возвращается его счет твоя книжка, на которой 10 рублей лежит. 81-го года. Есть у кого-нибудь старая сберкнижка? Там нужно было 5 рублей оставлять. Помните? Но чтобы книжка не закрылась, нужно было или 5, или 10 рублей там оставить. И у всех дома еще, наверное, лежат старые. И вот когда мы перестаем выполнять цель жизни, то есть опять глупостями занимаемся, нам опять старая книжка возвращается, и живи по ней. Твое дело. Раз так, живи по ней. Очень просто. То есть человек должен научиться выполнять цель жизни. Если он будет идти к цели жизни, то в этом случае он будет, сказать, пользоваться неограниченными возможностями.

самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам. Это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина, он дающая сторона, а женщина грациозно принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, принять, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника – мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина – чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать. А мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. А каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются. Потому что, когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать грациозно то, что ей дают, она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше природное начало, вот в тот момент мы, как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

0: Я прочитаю, как вот в разных этих качествах благотворительность бывает. В благости. Совершаемое чувство долга, без желания получить что-либо взамен и в надлежащее время вместе к достойной личности. Понимаете? В страсти. В расчете на какое-то возмещение или желание получить плоды. Неохотно. Когда мы даем, знаете, неохотно. Это в страсти называется пожертвование. Когда мы потом жалеть начинаем. Пожертвование должно быть такое, чтобы, конечно, было немножко жалко, иначе это не пожертвование. Как вот определить размер пожертвования? По этике пожертвования нельзя говорить размер суммы пожертвования. Потому что если вы говорите, это нарушает любой этикет. Так не принято. Ну, в приличном офисе. Мы бизнесмену пришли одному, можете пожертвовать? Он может пожертвовать и хочет пожертвовать. Какую сумму? Но мы всегда в таком зазоре. Пожертвовать мало, ну, стыдно, а много жалко. Бывает такое, да? И он сидит, не знает, какую сумму выдать. И сколько вам нужно денег, он спрашивает. Мы говорим, ну, мы не можем вам этого сказать, мы просто вот собираем на проект. А вы можете, вот сколько ваше сердце велит? Сумма. Он же конкретный человек с калькулятором. И мы говорим, ваша сумма. И он говорит, что вы хотите? Мы говорим, пожертвуйте, сколько можете. Ну и в общем он уперся, говорит сумму. Мы начали прояснять. Мы говорим, вам 1000 гривен пожертвовать жалко? Нет, не жалко. 2000 жалко? Нет. 3 жалко? Нет. 5 жалко? Нет. 6 жалко? Нет. 7. Ну, 7 жалко. Вот это будет ваше пожертвование. Когда только вам становится жалко, вот это ваше пожертвование. До этого передела это просто вы дали то, что на тебе Боже, что мне не Боже. Поэтому должно быть немножко, знаете, вот так. Но без сожаления. Не так, что он отдал, а потом пожалел. Так не должно быть. Отдал все. Теперь в невежестве какие бывают пожертвования? Смотрите. В нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания и уважения. Знакомая картина? Вот так. Кому-то непонятно, куда это все. Рассказываю историю. Сама была. Иду по улице. Тороплюсь, на какую-то встречу опаздываю. Женщина подметает тротуар. Понятно, да? Какой недоход. Она говорит, сыночек, мне бы денежек на хлебушек. А мы часто так делаем, бывает. Я тоже попался. Я так, типа, не услышал так. Я хотя услышал фразу, ну, она потом донеслась, но я так прошел уже какой-то вперед дистанцию. И уже возвращаться как-то, ну, не суки. Опаздываю. А в голове все-таки фраза, это она так мне след это сказала. И я вот думаю, ну, что же делать? Как-то нехорошо. Я что ведь услышал ее, ну, просьбу, и мне нужно как-то реагировать. Я говорю, как же ты отреагируешь? Не хлеба. А деньги я не даю, вот, ну, иногда в таких случаях принципиально. Хотя думаю, может быть, надо было дать, ну, сколько там хлеб стоит. Я не знаю, я обычно не покупаю у нас дома. Жена готовит все. Ну, я думаю, что же делать? И иду и мучаюсь этим вот этой проблемой. И тут спасение. У меня киоск хлебный вырастает перед глазами, такой на углу. Я подхожу и покупаю там батон. Я узнал, что он стоит 2,50. Я его купил и бегу обратно к ней. Подхожу и говорю, вы мне что-то просили? Она говорит, ну да, да, мне надо на хлебушек. Я говорю, так вот он хлебушек. Она говорит, знаешь, что мне говорит? Она так смотрит на меня. Ой, так мне же его даже положить некуда. Я говорю, вот куда хотите, туда и ложите этот хлеб, забирайте. Понимаете? И вот иногда в благотворительности не поймешь, то ли он артист, то ли ему действительно нужны деньги. Они очень хорошие артисты.
1: Я на хлебушек просила, а не хлебушек.
0: Да, да, да, да, да. Жертвовать можно достойной личности. Лучше храм пожертвовать, в церковь. Но я вам скажу так, вы можете подумать, ну, как бы, люди, знаете, в таком сцене, что, ну, всех облапашивают, это все используется неправильно, попы себе машины покупают. Если вы делаете пожертвование искренне, неважно, куда оно дальше пойдет, засчитывается то, как вы это сделали. А дальше, кому будет распределяться, ответственность несут те, кто распределяет эти пожертвования. Но все равно лучше все-таки, если ваше пожертвование дойдет до цели, то есть оно будет использовано на благое дело, а не какой-то человек его будет использовать и эксплуатировать.